0: кафе. Тебе понравится.
1: Would you dance?

Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Медицинский центр «Амедис» приглашает посетить наших специалистов. Офтальмологи, лоры, хирурги, флебологи, УЗИ, гинекологи и другие. Операции вен лазером. Также ждем вас на физиотерапевтическое лечение. Современные технологии в комфортных условиях. Скидки группам лиц. Бережно и с любовью позаботимся о вашем здоровье. Железнодорожная, 12, А1 и МТС, 5505.
5: Я не успел купить стройматериалы! Не успел! Не успел купить!
6: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
7: Петрович, бойлер закрепили?
8: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
7: А кухонный гарнитур?
8: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
7: Осталось купить удлинители и два прожектора.
8: Тогда в «Ванкер».
9: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестницы, стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
10: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
11: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Всем салют, привет, доброго утра.
1: 7 часов 15 минут, время точно, это мы, Павел Балишес,
0: Аня Белявцева и Лидер ФМ.
1: Встречаем утро вторника, 13 октября уже у нас на календаре. Кстати, ловить интересный факт. Вот оказывается, в старину вторник считался легким днем. И вот наши предки верили, что если начать во вторник какое-то важное дело, то оно обязательно легко и важно быстро осуществится.
0: Всем желаем легкого вторника.

0: Доброе утро, 7 часов 18 минут. Поговорим о праздниках и событиях этого замечательного вторника.
1: Сегодня уже 13 октября. Чем же день примечателен?
0: Вот, например, сегодня отмечается День инфобизнесмена.
1: Так.
0: Как вам такой праздник? Ну, пока что носит неофициальный характер. Вот, однако представители этой сферы надеются, что со временем праздник войдет в государственных профессиональных праздниках. Вот. Ну, что такое инфобизнес? Это вот деятельность, связанная с заработком на передаче своих знаний, экспертности и полезной информации другим людям.
1: Как говорится, инфо-цыгане.
0: Ну,
1: я так. Знаешь, я очень рад, что уже приходит к тому, что вот давать свои знания через всемирную паутину могут только действительно настоящие специалисты.
0: Да,
1: а не те, кто просто себя таким считает.
0: А направление, между прочим, Павел, это последние годы очень набирает обороты, я скажу.
1: А мне кажется, вот пару лет назад было более глобально, а теперь как-то люди начинают понимать, что надо все-таки знать, у кого ты учишься.
0: 100%. Но сейчас тоже, сейчас тоже обороты набирают. Ну, конечно, меньше. Кого-то становится меньше, кого-то становится больше. Вот какой-то сфере.
1: Поэтому мы за специалистов своих областей, которые действительно могут обучать через интернет, давать полезные знания, свой опыт, проверенную. Поэтому вот тех, кто действительно таким занимается, мы сегодня поздравляем с их праздником.

0: 7:23, 13 октября.
1: Продолжаем говорить о праздниках этого.
0: Что сегодня у нас интересного еще?
1: Ну вот смотрите, как интересно, Павел, сегодня у нас граничат праздники. Вот
0: да.
1: День инфобизнесмена, говорили мы, совсем недавно празднуется. И вот этот день подхватывает Международный день скептиков.
0: Да, кто скептически относится к разным новым видам знаний, вот тоже сегодня можете отпраздновать, что ли, этот день.
1: Ну, кто придумал этот праздник?
0: Кто?
1: Скорее всего, вырос из культуры рационализма и критического мышления. Ну, вот скептицизм здесь понимается не как привычка все отрицать, а как готовность проверять факты, конечно.
0: Правильно,
1: же, задавать вопросы и не принимать утверждения на веру. В эпоху, когда у нас информация распространяется мгновенно, а фейки выглядят очень убедительно, даже где-то я не всегда могу понять, такой подход становится жизненно важным навыком.
0: Так что ко многим вещам относимся скептически, не верим всему подряд, и будет все хорошо тогда. Можно отмечать этот день смело.
1: Смело можно.
0: Кстати, по поводу скептиков. Сегодня Зигмунд Фрейд выпустил «Толкование сновидений». Знаменитая книга. В 1900 году это дело произошло. Так вот, тираж книги, значит, был не очень хорошо распространялся, но затем автор 7 раз перерабатывал текст. Именно этот труд стал его визитной карточкой.
1: Да, слушайте.
0: Да.
1: Я читала, что очень холодно книгу встретили первые разы. А вообще вот эта вот толковая книга-то была на каждой полке. Вот я помню в гости у нас, в Витебске.
0: Да,
1: я хочу сказать, не знаю, как у вас тут, но у нас, когда я приходила в гости...
0: То есть у вас в Витебске у каждого такая книга была, толкование сновидений.
1: Я приходила в каждый дом, стояла
0: все такие, так, что сегодня у нас, да. Он разработал метод толкования сновидений, который предполагал, что психоаналитик не толкует сам сонно, помогает тому, кто его увидел, разобраться в его скрытом смысле, задавать вопросы об отдельных элементах сна и вот фокусировать все мысли, которые приходят в голову. Ну, то есть, у вас в Витебске, знаешь, вот к этому хорошо, значит.
1: Ну, потому что, знаешь, он 7 раз выпускал, вот каждый раз мы и покупали.
0: До Витебска доходило, то есть все витебляне имели у себя на полочке и имеют Фрейд толкование сновидений. Кстати, по поводу толкования и прочего, очень скоро мы расскажем гороскоп этого дня, что нам рассказывают звезды, обязательно доложим.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе хорошее настроение и заряд чистой энергии. Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
3: Ко дню матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на mssoo.by и по телефону 18-343-85-85.
4: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
5: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.

0: ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупская, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: 7:37 уже у нас минут. Время точное. Вторник уверенно стартует. Вот знаете, Павел, есть же приметы на день.
5: Какие?
4: Считается, что если сегодня орехов много, а грибов мало, вот зима у нас выдастся снежной и суровой.
5: Надо проверить все это дело.
4: Я предлагаю обратиться к нашим звездам вот за конкретно прогнозом на сегодняшний день.
5: Ну что нам прогнозируют астрологи? Для овнов, сегодня не будете меняться, новые работы, возможности, все это вам принесет удачу.
4: Тельцы, ваше сердце требует любви, не нужно его ограничивать.
5: Близнецы, сделайте для себя что-нибудь особенно приятное.
4: Раки, финансовые успехи будут зависеть от вашего внимания к мелочам.
5: Львы, все коллеги сегодня будут вам крайне доброжелательны.
4: Девы, читайте больше книг. Осень – это самое романтичное время для этого.
5: Весы, ваш профессионализм станет основой для новых проектов.
4: Скорпионы, убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно дома. Это важно для вашего восстановления.
5: Стрельцы, сегодня вам необходима романтика с любимым человеком.
4: Козероги, окажите поддержку тем, кто искренне ее попросит.
5: Водолеи, вы сегодня почувствуете, что наступает лучший период вашей жизни.
4: Рыбы, не бойтесь взять на себя лидерство в карьере.
5: Мы желаем прекрасного вторника.
3: Лидер FM. Наша музыка.

0: 7:41, время точное.
1: Хорошего всем утра. Мы продолжаем рассказывать о событиях этого дня, 13 октября на календаре.
0: Ну вот, например, сегодня, 13 октября 1675 года, голландский физик и изобретатель Христиан Гюйгенс запатентовал систему пружинного баланса для карманных часов.
1: Также он был известен своими маятниковыми часами, которые также стали революционным изобретением в 17-м столетии. Ну, действительно, революция.
0: Безусловно. Вот его главное новшество, его изобретение было то, что вместо прошлой предыдущей системы он установил колесико-баланс, возвращаемое в спиральные пружины. И вот эта система была, конечно, гораздо более чувствительна к качке, тряске, а главное, позволяла механизм сделать плоским и компактным.
1: Кстати, о часах, вот знаешь, есть же у нас биологические часы. Ты, кстати, вот кто, сова, либо жаворонок?
0: Ой, сложно понять. Наверное, я больше себя отношу к сове.
1: К сове. Значит, у тебя ты человек с удлиненным биологическим циклом. Вот так, да. А еще, знаешь, какие цветочные часы есть. Вот, то есть, вот эти цветы всегда в одно и то же время, они как бы вот распускаются и так далее, поэтому по ним тоже определяют время. Вот, открываются, закрываются в одно и то же время.
0: Слушай, ну я часы вообще люблю, но вот, вот он изобрел часы карманные, да, ну вот я даже на руке, сколько, три пары потеряла. А
1: ну ничего себе.
0: Если бы они были карманные, сколько бы я утратила?
1: Кстати, вот есть еще часы у нас. Вот ты говорил про про наручные часы. Впервые они были в 19 веке введены для королевы. Вот. Эти часы были приготовлены, вот, ну, специально созданы, а после они так устали распространяться. Для королевы неаполитанской их изготовил швейцарский часовщик Авраам Луи Бриге, который позже основал известную фирму. Все это дело было в 1812 году. Первые наручные часы вот были созданы именно тогда.
0: Слушай, я считаю, праздник очень хороший, очень большой, потому что, ну, вот, во-первых, часы впервые стало возможно носить в кармане жилета, ну там, или брюк, а не держать на полке.
1: Всех любителей часов тоже будем поздравлять сегодня, значит.
0: Я очень раньше любила часы, я помню свои первые часы. Подарили, я была в школе, училась, они были розовые, такие красивые. Вот я их как раз и потеряла, я про них рассказывала.
1: Не теряйте часы, не теряйте время.

0: холодает, друзья. Сегодня уже до 11 градусов, всего лишь со знаком плюс. Белгидромет нам обещает.
1: Облачная погода еще у нас, без осадков сегодня ожидается.
0: Ветер западный от 1 до 2 метров в секунду, порывы до 5 метров.

0: утепляемся, потому что за бортом у нас довольно прохладно, уже настоящая осень, 13 октября, и мы рассказываем о праздниках, о интересных событиях этого вторника.
1: Ну, сегодня прохладно, но вот зато мы отмечаем сегодня достаточно теплый праздник, день «Побалуйте себя». Вот.
0: Побаловать себя можно как угодно, конечно.
1: Да, конечно, праздник не имеет официального даты основания, но стал популярен как ответ на культуру постоянной занятости. Как говорят сейчас модно, успешного успеха. Людям просто захотелось поводов остановиться и сделать что-то приятное для себя. Суть праздника проста. Выделить время на то, что вот, Павел, вам приносит удовольствие.
0: Да.
1: Будь то чашка чая, кофе, что вы любите. Прогулка, книга, ванна, десерт.
0: Все, что я люблю, не хватит дня на это, к сожалению.
1: О, меня зеленый. Я вот задумалась об этом, вот думаю, вот все, что я вспомнила, меня радует зеленый чай.
0: Зеленый чай и сон. Мы так поняли, выяснили, что вы сова.
1: Сова, да.
0: Аня, сова у нас.
1: Сегодня еще отмечается Международный день неудачников.
0: Так, это что значит такое? Уж простите.
1: Праздник появился в Финляндии в 2010 году, как общественная инициатива, признанная напоминать, что ошибки – это нормальная часть жизни. Финны подошли к теме с характерной иронией и практичностью. Вот если неудачи случаются со всеми, лучше относиться к ним спокойнее и учиться на них, а совсем никак не стыдиться.
0: Учимся на своих ошибках и не переживаем за этого, да? То есть вот такая у нас философия сегодняшнего дня.
1: Это очень быстро распространился за пределы страны, и люди стали делиться своими историями про провалы, давать какие-то советы. И вот, конечно, смысл-то праздников – нормализация человеческого опыта. И надо помнить, друзья, что никто не идеален, и признание этого делает нас чуточку ближе друг к другу.
0: Поэтому сегодня небольшие ошибки себе можно позволить, не корите себя, и все будет хорошо тогда. Отпускайте, да.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют, 8 часов 1 минута, врываемся в новый музыкальный час, Лидер FM.
4: Всем мы желаем позитивного дня, ну и, конечно, много хорошей музыки впереди.
3: Совсем скоро послушаем заряжающую новинку от Люки Ли. Артик Асти также появится в этом музыкальном.
4: Горячий хит Fast Boy.
3: А мы желаем всем отличного настроения и самого заряженного дня.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трун. Доброе утро. Три белорусских города станут столицами СНГ в будущем году. Молодежной столицей назван Минск. Молодечно получил титул культурной столицы СНГ, а Лиде досталось почетное звание туристической столицы. Получение данных званий будет способствовать развитию туризма, улучшению инфраструктуры и логистики между странами Содружества. С 14 по 21 октября в Беларуси пройдет неделя родительской любви, приуроченная к празднованию Дня Матери и Дня Отца. В этот период Дворец культуры города Лиды организует ряд мероприятий, апогеем которых станет семейный фестиваль «Мама Бум Тата Фест». В субботу, 17 октября, он состоится в 11:00 во Дворце культуры. Телефоны для справок 54 67 47 54 86 91. Вход свободный. В Беларуси с 1996 года орденом матери было награждено более 14 500 женщин. В 2026 году ордена матери удостоены 514 женщин, воспитывающих 5 и более детей. Они своим личным примером являются для общества образцом материнской заботы и самоотдачи. Отмечается, что к ордену матери предоставляется единовременная денежная выплата в размере 5 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения. По данным газеты The Guardian, напряженность в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским достигла беспрецедентного уровня. Это самый острый конфликт с момента их стычки в Белом доме в 2025 году. Как стало известно, эскалация началась в пятницу 9 октября. Поводом послужило заявление Трампа о договоренности по поставкам дизельного топлива из России. Ситуация продолжала обостряться, и к воскресенью 11 октября риторика стала еще жестче. Трамп призвал Зеленского провести выборы в Украине и обвинил его в создании угроз для международной стабильности.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе облачная погода утром, кратковременные осадки днем. Воздух прогреется до 11 градусов, ветер западный порывами местами до 6 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе «Хорошее настроение» и «Заряд чистой энергии». Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес в

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
2: 2 буткемп-зоны.
3: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
2: Бильярд.
3: Единственные автосимуляторы в Лиде.
2: Виртуальная реальность.
3: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect. Твой кипяток.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро. На Лидер FM. Тебе понравится.
1: Хорошего всем утра, 8 часов 17 минут. Мы желаем только позитивного вторника.
2: Доброе-доброе утро, Павел. Поделюсь с вами курьезной историей.
1: Поделись.
2: Получив вот штраф 100 фунтов за парковку, житель Англии решил его оспорить. Ну, конечно.
1: Так,
2: мы получаем какой-то несправедливый, по нашему мнению, штраф.
1: Да.
2: Мы, конечно же, боремся. Так вот, Рафаэль был уверен, что он прав. Вот, приехав в курортный город в Англии, он оставил машину на платной парковке компании Smart Parking. И когда пришел забирать ее, то сначала стоял в очереди для оплаты, а после еще и выяснил, что автомат сломался и не принимает его карту.
1: Uh-huh.
2: Он скачал приложение той самой компании Smart Parking и вот заплатил с его помощью. Но на 16 минут задержал оплату. И вот через 2 недели ему пришло уведомление о штрафе.
1: Дело.
2: Да, и вот после этого целых 3 года мужчина пытался добиться правды.
1: Ничего
2: и отмены
1: себе.
2: Штрафа.
1: Uh-huh.
2: Ну, добивался, в итоге преуспел. Помог ему кто в этом?
1: Искусственный интеллект.
2: Конечно же, чат-GPT. Мужчина
1: так
2: загружал письма от компании Smart Parking в нейросеть и попросил подсказывать ему правильные ответы.
1: Угу.
2: Годы переписки закончились удачей. Штраф аннулировали.
1: Слушай, так это 3 года было?
2: Да, да.
1: А как-то этими искусственным интеллектом только сейчас стали пользоваться? Видимо, вот он поэтому 3 года, да, вот 3 года назад-то произошло, да, получается так. А вот сейчас только благодаря ИИ он смог эту проблему решить.
2: Ну, сейчас же идет прогресс.
1: Да.
2: Вспоминаю историю буквально летом. Вот в Москве была сотрудница компании, девушка проработала менее полугода на должности директора по продажам. С окладом у нее был очень большой оклад. И вот ее как раз-таки уволили из-за того, что она пересылала служебные документы на личную почту и загружала их в нейросеть DeepSeek. Вот из-за этого ее уволили.
1: Ну что, видите, нейросеть и искусственный интеллект помог, значит, герою этой истории.
2: Одному,
1: да.
2: А второму
1: нет. Ну, знаешь, 3 года вернуть этих вот 18 фунтов, да, вот он так усердно старался, чтобы оспорить этот штраф, и в итоге у него получилось. Ну, казалось бы, и сумма небольшая, тем не менее, очень настойчивый парень оказался.
2: Слушай, а вот тоже была история в начале 23-го года. Студент одного из московских университетов, Александр Ждан, честно признался в соцсетях, что ему было трудновато писать выпускную работу.
1: Угу.
2: И полностью он делегировал задачу на наш любимый чат-GPT.
1: Угу.
2: И вот что уникально, не понравился его пост его одногруппникам, и его как раз-таки издали. И как бы призвали срочно запретить доступ чат-GPT.
1: Однако
2: у него все получилось, 80% уникальности, программа антиплагиат просто не поняла, что вот...
1: Значит,
2: перед ней не человеческий труд, я бы сказала.
1: Ну, видишь, и в данной ситуации помог искусственный интеллект вот этому россиянину.
2: Ну, он, смотри, он же диплом забрал, а еще через год этот же парень снова стал героем новостей. Он настроил чат-GPT так, чтобы вот нейросеть автоматически общалась вместо него в Тиндер с большим количеством девушек. И сам
1: активил
2: неподходящий, поддерживал диалог,
1: лентяй,
2: и договаривался о свидании. А в конце посоветовал Александру сделать одной из девушек предложение.
1: Ну что ж, совет да любовь тогда получается.
0: Наша

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 13 октября на календаре, вторник, уверенно стартует.
1: 8 часов 25 минут, время точное. Послушай, Аня, для тебя новость.
0: Давайте.
1: Ты у нас из Витебска. Значит, витебчанин один. Зовут его Дмитрий Жиглов. Может, знаешь, кстати, его?
0: Нет.
1: Из Витебска.
0: Пока не знаю.
1: Вы там не все, не друг друга знаете.
0: Если что-то интересное, то познакомимся.
1: Так, слушай, есть такой витебчанин. Зовут его Дмитрий Жиглов. Так вот, этот парень решил на велосипеде доехать до Вьетнама.
0: Ого.
1: До Вьетнама. Это преодолеть в одиночку более 13 тысяч километров.
0: Что же это на него такое ветрозновение?
1: Вот. Вот что случилось. Понимаешь, он гулял по Витебску, говорит, гуляю по Витебску, и тут ему в голову пришла идея. У вас у всех так там?
0: Да, я тоже гуляла по Витебску, пришла идея.
1: И в Лиде оказалось, да? А он во Вьетнам решил. Вот гуляет, говорит, бродил я по городу и решил, а не отправиться ли мне на велосипеде во Вьетнам?
0: Ой, супер,
1: вот просто так,
0: человек.
1: Да. Он, значит, почитал вот про одного, его вдохновила история про одного парня, который Африку, значит, обогнул на велосипеде. Петь думает, ну, значит, я во Вьетнам отправлюсь. Набрал минимальное количество, значит, этих снаряжений. Там палатка у него была, котелок для приготовления еды, какие-то вещи, инструмент. Ну и все, и отправился в путь. Уже преодолел он 1500 километров. 3 недели он в пути. Значит, сложновато, конечно, говорит то, что ему надо. Минимально денег у него с собой, чтобы быть не в комфортных условиях, потому что было бы, говорит...
0: Погрузите, да, максимально.
1: Больше денег было бы, значит, и чувствовал себя безопаснее. А так вот он чувствует себя вот полностью в экстриме. Ну, вот такой вот человек. Значит, проезжает иногда он больше намеченного. За один день один раз проехал более 100 километров на велосипеде. Представляешь? 115 километров. Вот. Ну, значит, все это дело записывает на видео, какой-то блог ведет, знакомится с людьми по дороге, с животными встречается. Разные приключения у него. Значит, весной собирается, он рассчитывает пересечь Монголию, а тут попасть в Китай уже после во Вьетнам. Вот так вот.
0: Ой,
1: на заправках.
0: Там. Слушай, ну это, наверное, наш творческий Витебск так влияет.
1: Да, понимаешь, что там за воздух у вас такой, да?
0: Что вот, Кировой, думаем, что...
1: Не знаю, может, из Лиды кто-нибудь тоже отправился куда-нибудь так вот на велосипеде, далеко.
0: Слушай, это же такая история не первая. Вот
1: конечно.
0: Еще в мае...
1: Тоже из Витебска.
0: В мае 25 года, да, Виталий Храмцов и Антон решили отправиться в Москву пешком.
1: Ага.
0: И шли они 24 дня.
1: Из Витебска тоже?
0: Нет, они шли из Минска, но как бы Храмцов из Витебска, но выбрали они точку старта в Минск. И вот пришли они в Москву через Смолевичи, пошли через Борисов, и далее по трассе они...
1: Ну, молодцы.
0: Да.
1: Вот так вот решили. Это, знаешь, история про мужчину, который поругался с женой, оказался в другом городе. Прошло много километров, вы дали, да, успокоиться. В итоге его просто полицейский блуждающего. 2 недели его не было. Он все пешком это время шел. Вот так вот.
0: Любишь ходить пешком?
1: Я люблю, но, знаешь, две недели, это надо очень сильно поругаться.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Мама!
4: Мама!
3: Мам!
4: Мамочка!
3: Да, солнышко?
4: Я люблю тебя!

0: один карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
5: «Давай еще поспим, а?»
4: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: 8.37. Доброго утра, добрых новостей, хорошего настроения всем. Слушай, новость из Англии. Фермер обнаружил 421 шину, незаконно выброшенную на его участке. 421 шину. Это что нужно было делать?
1: Это какой-то КамАЗ большой,
0: да,
1: грузовик.
0: Чтобы вот привезти. Вот такая история когда-то произошла с этим человеком. Он поднял записи с камер видеонаблюдения и установил, кто их выбросил.
1: Кто?
0: Ну, Он обнаружил, значит, он посмотрел записи, дал, не сказано кто. Он дал тому человеку, виновнику, 3 дня, чтобы вернуться и убрать за собой мусор.
1: И что, забрали?
0: Нет. И тогда он погрузил все это дело на грузовик и отвез прямо к дому виновника, выгрузил перед входной дверью в саду.
1: Ну, видишь, он же знал, значит, узнать.
0: Да,
1: кто,
0: значит, он знал. Ну,
1: был...
0: видимо, между ними уже давно были какие-то, да.
1: Слушай, значит, ты просыпаешься, утром выходишь.
0: 421 шина.
1: Выходишь?
0: Это ж не 2, не 3, а просто завален твой участок.
1: Ну, участок-то у него не маленький, получается.
0: Да, ну, знаешь, вот даже человек, который привез, это ж выгрузил как-то или вручную выбрасывал. То есть это очень странно.
1: Слушай, я думаю, выгрузить не так тяжело, как было ему собирать.
0: Собирать конечно, всегда сложнее, да, чем выгружать. Ну, значит, он собрал все это дело и отвез заново по двери, выбросил, на, мол, получи. Есть фотография, где под дверями, ну, это просто очень смешно. Это не участок уже, это дом, значит, я так понимаю, даже, возможно, многоквартирный какой-то. И вот под дверями все завалено этими шинами, то есть даже зайти в дом не получится уже. Так что виновник получил по заслугам.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков.
3: Ветер западный 1-2 метра в секунду, порывы до 5 метров.
2: А вот температура воздуха днем плюс 10, плюс 11 градусов.
4: Лидер.

0: Серябкина на волнах Лидер ФМ, 8 часов 48 минут. Добрейшего утра, хорошего всем вторника рабочего.
1: Отличного настроения. Ну вот и как раз интересный случай произошел в ЗАГСе Березинского райисполкома.
0: Так, в Березе, что там произошло?
1: Береза, так,
0: Брестская область.
1: Брестская область у нас. Женщина захотела получить тройную фамилию.
0: Тройную фамилию?
1: Тройную фамилию. Первая фамилия ее девичья, вторая бывшего мужа, а вот третью она захотела от нынешнего мужа.
0: Так.
1: Ну, конечно, в ЗАГСе тройную фамилию не зарегистрировали. Невесте ответили, что общая фамилия может составлять не более чем из двух фамилий. И вот ее будущий, ну как это будущий, ее муж, получается,
0: нынешний, да?
1: Пытался оспорить. То есть у нее до этого была двойная фамилия, ее девичья, плюс ее мужа.
0: Да.
1: Получается, что добавить еще плюс одну фамилию. Ну, конечно же, им отказали присвоение тройной фамилии при заключении брака, законодательством не предусмотрено.
0: Слушай, а вот второй муж, может, тоже захотел вот тройную фамилию такую? Раз уж жена, то это... Понимаешь, какая вот длинная фамилия, а если фамилия еще и длинная?
1: А если замуж не два раза выходить?
0: Опять 5-7 фамилий. Она коллекционирует их, получается?
1: Ну, она может относиться как к замку какому-то, который она завоевывает. Вот и фамилия на медали, она которая гордо носит на груди всю жизнь. Ну, понятно, что все три фамилии, конечно, казались красивыми женщине, да и к бывшему мужу она, как отвечает, не было никакого негатива, поэтому она решила оставить.
0: Все со звучно, ей понравилось.
1: Ну, слушай,
0: но третью...
1: девушка, например, живет и выходит замуж.
0: Да.
1: Ее запоминают на этой фамилии. Потом они разводятся, к сожалению.
0: Да.
1: Вот запомнилась я как...
0: Да, вот так. Три фамилии, ну, я не знаю.
1: Три фамилии, конечно же, нет.
0: Ну, вот такой вот первый случай, наверное. Хотя, мне кажется, сотрудники этих ЗАГСов, да, рассказали бы много, наверное, забавных историй. Но вот одна из них к нам прилетела.
2: Слушаешь.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 9.00. Время точное. Отлично, всем настроение.
2: Прекрасного вторника пожелает Морган Уоллен в этом музыкальном часе. Послушаем.
1: Юлия Савичева засияет в этом музыкальном.
2: Робин Шульц также.
1: А мы напоминаем, что совсем скоро состоится розыгрыш подарков. Не пропускайте.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Представители Лидской ЦРБ приняли участие в Международном конгрессе «Инновационная кардиология». Медики совместно с коллегами-разработчиками презентовали передовой цифровой проект ИИ-ассистент врача «Аурика». Система внедряет технологии искусственного интеллекта в повседневную практику кардиохирургов и рентгендоваскулярных хирургов. Главная задача ИИ – не заменить специалиста, а выступить в роли умного навигатора и подстраховать врача в условиях сильного стресса, дефицита времени и информационной перегрузки. Диалоговая площадка «Учительское слово» собрала в Лиде молодых специалистов и учащихся педагогических классов. В числе главных спикеров встречи – начальник управления образования Лидского райисполкома Ольга Тарасюк, председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш и лауреат республиканского конкурса «Учитель года 2026», учитель истории Первомайской средней школы Ольга Могильницкая. Говорили о том, почему профессия учителя по-прежнему одна из самых значимых, делились личным опытом и обсуждали перспективы, которые открываются перед теми, кто выбирает этот путь. С 5 по 8 ноября в Санкт-Петербурге в пятый раз пройдет традиционный Кубок будущего по хоккею. В том числе участие в соревнованиях примет молодежная сборная Беларуси. Также на турнире выступят молодежные команды России и Казахстана и российская юниорская сборная. Обладателем главного приза станет дружина, которая наберет больше всего очков по итогам кругового турнира. Из программы развития ООН следует, что число людей, живущих в условиях крайней бедности, выросло впервые с 2010 года. Оно достигло 1 миллиард 200 миллионов человек, пишет редакция news.by. Это на 51,5 миллиона человек больше, чем в предыдущем отчете. Более половины из этих людей, а именно 617 миллионов, составляют дети. Из них 83% проживают в сельской местности. Отмечается, что рост бедности отчасти обусловлен ростом числа населения.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: В регионе во вторник облачная погода с утра, кратковременные осадки днем. Воздух прогреется до 11 градусов. Ветер западный порывами местами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление растет. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.

0: в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
1: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
2: Ко Дню Матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на msso.by и по телефону 18-343-85-85.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, город! Стартует наша первая на сегодняшний день игра.
2: Игра, где наши юные помощники рассказывают о каких-то вещах, явлениях, либо людях, а взрослые догадываются и свои варианты отправляют на номер 9703.
1: А поборемся мы сегодня за скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет».
2: Сегодня фрагмент будет длиться 6 секунд. Мы начинаем.
3: Это когда у человека что-то получается. Когда какую-то хорошую оценку получаешь.
1: Не стерпеем, ждем ваши варианты на номер 9703.

0: Пришло время подводить итоги нашего состязания.
1: И у нас мы хотим отметить нет победителя.
0: Разные варианты. И успех, счастье, отличник, удача. Но вот того самого заветного мы пока что не увидели.
1: Еще раз слушаем отрывок с правильным ответом.
2: Это когда у человека что-то получается. Когда какую-то хорошую оценку получаешь. Это везение.
0: Все верно, это было везение.
1: Вот что нужно было отправить на номер 9703, и у нас сегодня победителя, к сожалению, нету.
0: Ну, мы предлагаем не расстраиваться, впереди у нас еще несколько розыгрышей за сегодняшний день, так что удача обязательно к вам повернется.
3: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
9: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
10: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
11: Как дела, родной?
10: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
12: Привет, чемпион.
10: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
13: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
9: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75. Прямо.

0: Говорят, мода возвращается, но есть вещи вне времени. Закаты, теплый вечер и хорошая музыка. Эта песня звучит так, как будто ты нашел старую кассету с записью лучшего лета в твоей жизни. Манго, винтаж.
1: Я так хочу лишь...

Это «Лидер ФМ», и мы возвращаемся к прогнозу погоды на сегодняшний день. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 11 градусов со знаком «плюс».

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.
3: 10.00. Всем большой привет. Врываемся в новый музыкальный. Анна Белявцева у микрофона. Мод. Сабрина Карпентер. Брэдли Купер, Леди Гага. Совсем скоро в этом музыкальном.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Лидские железнодорожники предотвратили столкновение грузового поезда со школьным автобусом. История произошла в Ляховическом районе. Благодаря решительным действиям машиниста и помощника удалось избежать трагедии. Они спасли жизни 30 человек, из них 27 детские. Мужественные сотрудники за свой подвиг получили награды. Арендная квартира – это возможность для многих улучшить жилищные условия без необходимости покупать собственные метры или брать большой кредит. Как формируется очередь на арендное жилье, какие документы необходимо предоставить и куда обращаться, ответы на эти и другие вопросы вы найдете на ledonews.by. Беларусь примет участие в 9-й китайской международной выставке импорта, которая пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября. На национальной экспозиции будет представлен промышленный потенциал страны. В выставке участвуют ведущие предприятия системы Минпрома. Посетители увидят не только рекламную продукцию, но и макеты техники. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью изданию CNN заявил, что считает себя лучшим футболистом за всю историю этого вида спорта. На счету Роналду 980 голов за клубы и национальную сборную. Свой последний мяч португалец забил 9 октября в домашнем матче чемпионата Саудовской Аравии за клуб Аль-Наср, открыв счет на 23-й минуте. За карьеру пятикратный обладатель золотого мяча и пятикратный победитель Лиги чемпионов успел поиграть за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».
0: Лидер FM. Погода.
1: Сегодня в регионе облачная погода, прогнозируются кратковременные осадки днем. Воздух прогреется до 11 градусов. Ветер западный 1-2 порывами местами до 6 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский хлебозавод предлагает аппетитную новинку «Сдобу Бриошь Знатная». Воздушная сдоба из дрожжевого теста с высоким содержанием яиц и ароматом сливочного масла. Сделано в Беларуси.
3: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант». Когда недвижимость в надежных руках.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Между прочим, 6+.
1: Искусственный спутник Земли, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем с научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование «Космодром Байконур». Космический аппарат PS-1, простейший спутник-1, представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83 килограмма, был оснащен 4 штырьковыми антеннами для передачи сигналов, работающих от батареек передатчиков. Через 295 секунд после старта PS-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 километров. На 315 секунде после старта ИСС отделился от второй ступени ракетоносителя, и сразу его позывные услышал весь мир. Спутник PS-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли около 60 миллионов километров, а его радиопередатчики работали в течение 3 недель после старта. Из-за трения о верхние слои атмосферы спутник потерял скорость, вошел в плотные слои атмосферы и сгорел вследствие трения о воздух. Дата запуска спутника считается началом космической эры человечества, а в России ежегодно отмечается как памятный день вооруженных сил РФ – День космических войск.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Говорят, если человек молчит, это не значит, что ему нечего сказать. Просто некоторые слова слишком громкие, чтобы произносить их вслух. И вот тогда в дело вступают они – знаки, взгляды, случайные совпадения, долгие паузы в трубке. И Саша Санта знает, о чем поет. Знаки от Саши Санты на волне 94.3.

информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. А вот столбики термометров достигли 6 градусов со знаком «плюс».

0: take my pride.
1: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
2: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде вынесли приговор мужчине, который на протяжении года избивал жену. Государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя поддержала прокуратура района, рассказывает помощник прокурора Лидского района Даниил Карпович.
4: Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый систематически на протяжении года устраивал конфликты со своей супругой, в ходе которых наносил последние побои. При этом стоит отметить, что в момент конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме, чистосердечно раскаялся в содеянном. На основании представленных государственным обвинителем доказательств, обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно в систематическом нанесении побоев, не повлекших последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 Уголовного кодекса Республики Беларусь, истязание. С учетом личности виновного, который ранее привлекался к уголовной ответственности, и степени общественной опасности содеянного, судом Лидского района назначено наказание в виде ареста сроком на 3 месяца без штрафа.
3: С 2010 года в начале октября отмечается профессиональный праздник сотрудников скорой медицинской помощи. Однако даже в этот день люди в белых халатах стоят на страже нашего здоровья и жизни. О том, как проходят будни Лидской станции скорой медицинской помощи, в нашем сюжете на lidanews.by. 17 октября в субботу начальник Гродненского областного управления Департамента охраны Министерства внутренних дел, полковник милиции Олег Петрищ, проведет прямую телефонную линию. Задать вопросы, касающиеся деятельности департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых кандидатам на службу, перспективах и развитии службы, можно будет по телефону 80-152-60-40-21. Время проведения прямой телефонной линии с 9 до 12 часов. По меньшей мере 5 человек погибли, еще 30 получили ранения при сходе с рельсов пассажирского поезда в городе Мултан в Пакистане. Согласно полученным данным, с рельсов сошли все 14 вагонов состава, который следовал из Карачи в Пешавар. Трагедия случилась около 5 часов 15 минут по местному времени. Пострадавших доставили медучреждение. Спасательные работы продолжаются.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе сохранится облачная погода. В дневные часы воздух прогреется до 11 градусов. В вечернее время столбики термометра опустятся до 6-9 градусов тепла. Ветер западный с переходом на юго-западный, порывами местами до 5 метров в секунду. Данные предоставлены

0: Лидер FM. Реклама. Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.

0: Петрович, бойлер закрепили?
1: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
0: А кухонный гарнитур?
1: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
0: Осталось купить удлинители и два прожектора.
1: Тогда в Ванкер.
2: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
3: У вас в доме печное отопление? МЧС напоминает вам о соблюдении правил пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Своевременно устраняйте неисправности печного отопления в ваших домовладениях. Регулярно очищайте дымоходы от сажи. Будьте бдительны и берегите свои жизни и жизни близких вам людей.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
4: Ко дню матери. По 18 октября в сети магазинов «Насенне» скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на mssoo.by и по телефону 018-343-85-85.
5: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы 23.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
7: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 10, плюс 11 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Всем большущий привет! Бодрый 12.00 уже у нас на студийных. Время точное. Напоминаю, вторник на календаре. Акмаль поприветствует нас в этом музыкальном часе. Cool You Down. Серебро подхватит настроение в этом музыкальном. Совсем скоро в этом часе состоится розыгрыш подарков. Ну, предлагаю не упускать шанс получить подарок от Лидер FM.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Лидский район с рабочим визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь Нуриддин Мамажунов. В ходе визита посол ознакомился с ведущими промышленными предприятиями Лидчины. Среди них стеклозавод «Неман», «Лепласт СПБ», «Лакокраска», Лидский молочно-консервный комбинат. В его рамках обсуждались перспективы дальнейшей промышленной кооперации. Речь шла не только о расширении поставок готовой продукции, но и о возможностях экспорта сырьевых компонентов, смол, растворителей, пигментов для лакокрасочной промышленности, полимерного сырья для нужд узбекских предприятий. О том, как проходил визит, вы найдете на ledonews.by. Лидские рыцари добыли победу в матче 12-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги. В Смоленске на домашней арене Славутич крупно уступил Лиде, прервал серию из 9 побед. Дубль за рыцарей оформил Максим Чубуков. Голкипер Илья Братушкин совершил 33 сейва. Итоговый счет игры 0-4. В сентябре на Гродненщине число пострадавших от укусов клещей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло вдвое и превысило 1100 человек. Отмечается, что большинство нападений зафиксировано в лесных массивах. На них приходится более 65% от общего числа обращений. Еще в 20% случаев укусы происходили на приусадебных участках и дачах, как правило, расположенных вблизи леса. За 9 месяцев текущего года количество случаев клещевого энцефалита увеличилось в 1,5 раза. Зарегистрированы 2 летальных исхода. Американский актер, прославившийся ролью Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие», ушел из жизни в возрасте 34 лет. По данным СМИ, Ар-Джей Митт скончался в понедельник в штате Техас. Причиной смерти стало самоубийство, обстоятельства которого в настоящее время расследуют правоохранительные органы.
0: Лидер FM. Погода.
1: Сегодня в регионе облачная погода до плюс 11. Ветер западный с переходом на юго-западный, порывами местами до 5 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк». Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029 677 5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: В гости с

0: ресторан-гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Достоверно.
2: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: 12 часов 15 минут. Всем большой-большой привет. Продолжаем наше состязание. Сегодня поборемся за сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Что же нужно сделать для того, чтобы получить тот самый заветный подарок? Задаю вопрос. Ваша задача — ответить правда или ложь, и оперативно на номер 9703, напоминаю, отправить правильный вариант ответа. Мой вопрос сегодня звучит так. Правда или ложь, что первый механический будильник Леви Хатчинса звонил только в 4 утра?

0: дарим подарки.
1: Пришло время подводить итоги нашего любимого состязания. Огромное количество я получила ответов. Давайте разбираться. Правда или ложь, что первый механический будильник Леви Хатчинса звонил только в 4 утра. И это, друзья, правда. Переустановить время сигнала устройства было невозможно. Мужчина сконструировал будильник специально для себя, вот чтобы не проспать начало рабочего дня. По его словам, выбранное время не было связано с его рабочими обязанностями. Просто вот ему самому нравилось вставать до рассвета. Сегодня у нас самый активный, я бы сказала так, радиослушатель лидирует. Радиослушатель последней цифры номера 2904. Я вас поздравляю, вы были первее. И, конечно, вы сегодня забираете сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.
0: Наша музыка.

карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе хорошее настроение и заряд чистой энергии. Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
3: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.
4: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
5: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
6: «Давай еще поспим, а?»
5: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
7: Петрович, бойлер закрепили?
8: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
7: А кухонный гарнитур?
8: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
7: Осталось купить удлинители и два прожектора.
8: Тогда в «Ванкер».
9: Весь октябрь на лестнице «Стремянки», удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница «Стремянки» и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
10: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
11: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
12: Пады в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Интересный факт. Акмаль вернулся с гастролей, уставший. Жена Саша просто заварила ему чай без вопросов и без разговоров. И именно в этот момент он понял, вот она, та самая любовная. Посвящение всем девушкам, которые держат на себе целый мир и не просят за это ничего.

информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер южный от 2 до 3, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4, +5, а вот днем +9, +10 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 13.00, время точное. Микрофона Анна Белявцева, а это Лидер FM. Ваня Дмитриенко, совсем скоро послушаем в этом музыкальном. Джонни. Горячий хит «Count on me». Прямо по курсу Джоэл Кори.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. 69-летняя пенсионерка лишилась электросамоката прямо в лесу. Все произошло в Зельвинском районе, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Ярослав Василевский.
4: В Зельвинском районе 69-летняя пенсионерка поехала на своем электросамокате в лес за грибами. Добравшись до нужной полянки, женщина оставила транспорт у дерева, не пристегнув его. По словам потерпевшей, она зашла в лес буквально на полчаса, но этого хватило для того, чтобы самокат похитили. В это время также с тихой охоты возвращался 69-летний местный житель. Мужчина увидел оставленный самокат, загрузил его в автомобиль и уехал. Стоит отметить, что гражданин ранее проблем с законом не имел, сейчас осознавал, что забирал чужую вещь, но все равно не остановился. За совершение кражи возбуждено уголовное дело, электросамокат стоимостью в 1000 рублей возвращен владелице.
3: В предстоящие выходные дни 17 и 18 октября в агрогородке Дворище будет проходить первенство Лидского района по конному спорту. Начало в 10:00. Белорусский борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов стал финалистом проходящего в Лас-Вегасе чемпионата мира среди атлетов не старше 23 лет. По ходу турнира в весовой категории до 97 килограммов белорус одержал сразу несколько побед. В финале Абубакар Хаслаханов встретится с украинцем Егором Якушенко. Поединок пройдет ранним утром 14 октября. Во вторник, 13 октября, сотни людей выстроились в очереди в Гонконге, чтобы посмотреть на картину Винсента Ван Гога. Она не выставлялась на всеобщее обозрение более 6 десятилетий. Как сообщает Reuters, картина «Каштаны в цвету», написанная в мае 1890 года, является одним из важнейших произведений, созданных голландским художником в последние дни его жизни во французской деревне Оверсюр-Уаз, где он скончался в возрасте 37 лет. Картина будет продана на аукционе в составе коллекции из 12 работ, в которую входят также произведения Поля Сезанна и Клода Моне.
2: Лидер FM. Погода.
3: 14 октября в среду в нашем регионе ожидается в ночи малооблачная, днем облачная погода. Возможны кратковременные осадки. Ветер южный 2-4, порывами местами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи существенно не изменится, днем будет падать. Температура воздуха ночью будет варьироваться от 4 до 5 градусов тепла. Днем 9-10 градусов со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто – ваша семья в нашем авто.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Виталий мечтает стать летчиком. Марина учится на дизайнера. Алексей работает врачом. Следуйте за своими мечтами, несмотря ни на что. Не дайте проблемам себя сломать. Каждому есть ради чего и ради кого жить. Берегите жизнь и будьте счастливы.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! 13 часов 16 минут. Сейчас по всей стране проходит республиканская профилактическая акция «Молодежь за безопасность», которую проводит Министерство по чрезвычайным ситуациям. И вот по этому поводу мы сейчас разыграем огнетушитель от Лидского производственного участка Гродненского областного комбината противопожарных работ. Движущая сила данной акции – это парни и девчонки из Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Правила все те же. Задаю вопрос, а вы на номер 9703 пишите. Пишите мне правильный вариант ответа. Ну что ж, начинаем. Сколько лет в 2026 году исполняется Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных? 30 лет, 25, 20. Жду ваши варианты на номер 9703.

0: дарим подарки.
1: Лидер ФМ на связи. Ну что, пришло время подводить итоги нашего состязания. Напоминаю свой вопрос. Сколько лет в 2026 году исполняется белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных? 30, 25 или же 20? И правильный вариант ответа – 25 лет уже исполняется в 2026 году. Сегодня у нас есть самый быстрый радиослушатель. Последняя цифра номера – 42-25. Именно вы становитесь обладателем огнетушителя от Лидского производственного участка Гродненского областного комбината противопожарных работ. Я вас поздравляю!
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе хорошее настроение и заряд чистой энергии. Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75. В космосе летаю.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00. Прекрасного всем настроения. Это Лидер FM. Встречаем новый музыкальный. Совсем скоро. Моя Мишель. Леди Гага также появится в этом часе. Fast Family прозвучит на волнах 94.3. Прямо по курсу новости с прогнозом погоды.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. С приближением холодов именно печное отопление становится главным источником тепла в доме. Об основных правилах эксплуатации печей рассказывает старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского ЧС майор внутренней службы Елена Горбач.
4: Статистика свидетельствует, что большинство пожаров происходит по вине людей, не соблюдающих правила пожарной безопасности. Главной причиной такого легкомысленного поведения является укоренившееся в сознании большинства представление о том, что беда обойдет его стороной. Но, увы, это не всегда так. Чтобы не стать жертвой огня, обратите внимание на состояние печного отопления. Побелите и очистите дымоходы, непрерывно следите за топкой печи. Не применяйте для розжига бензин, керосин и другие легко воспламеняющиеся жидкости. Позаботьтесь и об исправности электропроводки в доме. Не перегружайте электросеть, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, а также зарядные устройства мобильных телефонов. Об опасности вас предупредит извещатель, который повышает возможность раньше узнать о пожаре и принять соответствующие меры.
3: В пятницу во Дворце культуры чествовали всех, кто дарит людям радость, вдохновение и сохраняет духовное наследие. С лидской сцены звучали теплые слова поздравлений, а лучшим работникам сферы вручали заслуженные награды. Подробный сюжет о мероприятии найдете на наших интернет-ресурсах. Комитет экономики Гродненского облисполкома информирует о проведении конкурсного отбора проектов заданий для включения в региональную научно-техническую программу «Инновационное развитие Гродненской области» на 2026-2030 годы. Прием документов ведется по 4 декабря. Вся информация об условиях участия размещена на официальном интернет-сайте экономического портала Гродненского облисполкома в разделе «Инновационное деятельность». Тысячи сирийцев в Германии получили в сентябре от Федерального ведомства по делам миграции и беженцев уведомление о лишении статуса беженца. Данные сообщения поступили в первую очередь тем гражданам Сирии, которые попадали в поле зрения правоохранительных органов или временно покидали ФРГ и затем возвращались. Ведомство обосновывает свои шаги изменением внутриполитической обстановки и ситуации с безопасностью в Сирии.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в регионе облачная погода днем с кратковременными осадками. В ночные часы малооблачно. Ветер южный 1,4, порывами местами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать. Воздух прогреется в ночи до 5 градусов, днем до 10 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
1: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы 23.
5: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
6: Ко дню матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на msso.by и по телефону 18-343-85-85.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: 14 часов 16 минут. Время точное. Стартует наш любимый дневной сеанс. Кто там проголодался? Ну, сегодня разыграем вкусный подарок. Сегодня это будет ролл-дог-микс от Суши Арт в Лите. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29. Включаю сейчас вам фрагменты из какого-то фильма, возможно, мультфильма. Ваша задача — понять название и оперативно отправить на номер 9703 мне тот самый заветный ответ. Ну что, слушаем фрагмент.
2: Ну что ж, уже знаете, чем займетесь? Чему посвятите жизнь?
3: Надо подумать, но точно знаю, что каждый ее миг я проживу сполна.
1: Жду ваши варианты на номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Романтичного настроения нам добавила моя Мишель, а мы возвращаемся к итогам нашего состязания. Очень разные варианты. Я получила и душа, и 9 жизней, и даже достучаться до небес, и 3 метра над уровнем неба, и даже море. Давайте еще раз переслушаем фрагмент.
2: Ну что ж, уже знаете, чем займетесь? Чему посвятите жизнь?
3: Надо подумать, но точно знаю, что каждый ее миг я проживу сполна.
1: Это действительно был мультфильм «Душа». Вот очень добрый, я бы сказала, и мотивационный мультфильм 2020 года. У нас сегодня есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 5043. Я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли ролл «Dog Mix» от Суши Арт в Лизе. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!

карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама. Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
1: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
0: 2 буткемп-зоны,
1: арена для захватывающих турниров и трансляций,
0: бильярд,
1: единственные автосимуляторы в Лиде,
0: виртуальная реальность,
1: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Петрович, бойлер закрепили?
4: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
3: А кухонный гарнитур?
4: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
3: Осталось купить удлинители и 2 прожектора.
4: Тогда в Ванкер.
2: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл. Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 15.00, это Лидер FM. Напоминаю, 13 октября уже у нас на календаре. Надеюсь, у вас отличное настроение. Если нет, то поднимем. Совсем скоро послушаем группу «Добро» на счастье.
2: Нам тогда завидовал весь мир.
1: Эйва Макс. Анна Асти также прозвучит в этом музыкальном совсем скоро.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде состоялась встреча молодых специалистов-медиков с представителями общественности и здравоохранения региона. В этом году мероприятие проводилось в клубе 116-й штурмовой авиабазы. И в зале собрались те, кто избрал своим призванием помощь людям. Выпускники лишь с 1 августа, приступившие к исполнению профессиональных обязанностей. Они делились первыми впечатлениями о своем рабочем месте, рассказывали о трудностях и успехах, задавали волнующие вопросы. После диалога с руководством региона молодые специалисты-медики отправились на экскурсию по авиабазе. Большой праздничный концерт, посвященный Дню Матери, состоится сегодня во Дворце культуры города Лиды. Перед зрителями выступит заслуженный коллектив, ансамбль Института пограничной службы. Начало в 19 часов. Вход свободный. Школьница из Минска отдала телефонным мошенникам деньги родителей, которые те копили на квартиру. Неизвестные в соцсети познакомились с 13-летней девочкой, а узнав город школьницы, обманом заставили вынести из дома все деньги. Правоохранители установили личность курьера, он также стал жертвой обмана. Город Алис-Спрингс в центральной части Австралии накрыл мощный шторм. Разрушительные порывы выкорчевывали деревья, а проливной дождь подтопил первые этажи зданий, рестораны и магазины. В результате разгула стихии без света осталось более 9000 домов. Жители пытаются устранить последствия стихии, но метеорологи предупреждают, грозовой фронт может вернуться.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-5, днем 9-10 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: С бабкой без переживаний смотрим новый сериал.
2: Ведь недавно внук приехал, всю проводку поменял.
3: МЧС предупреждает. Позаботьтесь об электробезопасности в домах своих пожилых родственников. Замените старую проводку. Проверьте исправность электрооборудования. Не перегружайте электросеть.
4: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
6: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Петрович, бойлер закрепили?
4: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
3: А кухонный гарнитур?
4: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
3: Осталось купить удлинители и два прожектора.
4: Тогда в Ванкер.
2: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестницы, стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
5: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: так вот, 3 минуты, и ты уже задумался, кому и что ты сегодня притворялся. Признавайтесь в чувствах, друзья, это бесплатно, а мы едем дальше.
1: Ты слушаешь Лидер FM. We get lost for a while.

Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер южный от 2 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 5, а вот температура воздуха днем плюс 9, плюс 10 градусов. С вами была Анна Белявцева. Прощаюсь с вами до завтра. Пусть за окном будет спокойно, дома тепло, а на душе легко.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Дер ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 10 октября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В проекте лидомедиакомпании «Моя гражданская позиция» новый собеседник. Им стал директор сельхозпредприятия «Можейково» Андрей Левон. Он также представляет интересы сельскохозяйственной отрасли в Лидском районном совете депутатов. Интервью смотрите на наших интернет-ресурсах. Совет министров утвердил перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2027 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Перечень формируется ежегодно на основании предложений облисполкомов. В список на следующий год включена разработка 13 градостроительных проектов. Среди них схемы комплексной территориальной организации всех областей республики и отдельных районов, а также генеральные планы городов Гродно, Жодино и Бобруйска. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 13 октября. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 3 рубля 1 копейку, курс юаня составил 4 рубля 51 копейку за 10 юаней, российского рубля 3 рубля 60 копеек за 100 российских рублей.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-5, днем 9-10 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе хорошее настроение и заряд чистой энергии. Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы, 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы, 23.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа «Тайм-аут» и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Хоккейный клуб «Лида» обыграл «Славутич». Очередной матч экстралиги прошел накануне на выезде в Смоленске и завершился со счетом 4-0 в пользу нашей команды. Напомним, в первой встрече, состоявшейся в воскресенье, сильнее был «Славутич» 3-0. Следующим соперником «Лиды» в экстралиге станет «Авиатор». Матчи пройдут 15 и 17 октября на арене Ледового дворца в нашем городе.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Футбольный клуб «Лида» обыграл «Оршу». Матч 28-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в воскресенье на поле стадиона «Старт» и завершился минимальной победой нашей команды со счетом 1-0. Гол на 40-й минуте забил Альфред Мазурич. Отмечу, в турнирной таблице «Лида» по-прежнему занимает третье место, уступая 1 очко «Ниве» и 3 «Слуцку».
0: Второй тайм.
1: «Лида Бутик Авто» уступила в ОРЗ. Матч 5-го тура чемпионата страны по мини-футболу состоялся в воскресенье на выезде в Гомеле и завершился победой хозяев площадки со счетом 4-1. В таблице «Лида Бутик Авто» располагается на 4-й строчке. В тройке лидеров «Витен», «Борисов 900» и «БЧ».
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Белорусская фигуристка Виктория Сафонова остановилась в шаге от медали международного турнира категории «Челленджер» в Алматы. Участие в соревнованиях в женском одиночном катании приняли 19 девушек. В короткой и произвольной программах Сафонова показала 4-е результаты. В сумме за оба проката она набрала 198,8 балла и также заняла 4-е место. Отставшие 3-й Софьи Самоделкиной из Казахстана Виктория отделили менее 6 очков. Победу одержала россиянка Александра Игнатова, серебро кореянки Ким Юдже.
0: Овертайм.
1: В Ратомке стали известны все победители международных соревнований по троеборью. В самой престижной программе уровня сложности 4 звезды в коротком формате победу одержал белорусский всадник Роман Воронько на коне по кличке Вахмистер. В программах уровня 3 звезды первые места заняли наша Елена Манулик и Аргумента длинный формат, а также россиянка Марина Ирбицкая и Кассио короткий формат. 5 домашних международных турниров в этом году позволили белорусским всадникам восстановить международные категории и выполнить нормативы для участия в соревнованиях Гран-при 4 звезды. По итогам сезона 12 спортивных пар из Беларуси имеют квалификацию для участия в олимпийском отборочном турнире в следующем году.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM».

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
6: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов, онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
1: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер южный от 2 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 5, днем плюс 9, плюс 10 градусов.
2: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Национальный банк подвел итоги первого этапа Республиканской олимпиады по финансовой грамотности. Количество участников – более 28 600 учеников из почти 2400 белорусских школ. Средний балл – 60,8. Максимальные 100 баллов набрали 64 человека. Второй этап олимпиады пройдет 16 октября. В Лидском районе в нем будет принимать участие 81 учащийся из 31 учреждения общего среднего образования. Место проведения – лицей номер один нашего города. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 14 октября. С 9 до 17 часов в населенных пунктах Колесище, Нетич, Огородники по улице Речной, Заречная Мира, Дубровинский сельсовет. В населенных пунктах Йотки по улицам Весенней, Зеленой, Юбилейной, Вишневой, Садовой в связи с ремонтом линии электропередачи. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило предельные максимальные розничные цены на плодово-овощную продукцию, поставляемую в рамках госзаказа на межсезонный период 2026-2027 годов. Ценовой потолок определен для 8 ключевых позиций – от картофеля и капусты до огурцов и томатов. Также установлена предельная максимальная торговая надбавка при формировании розничных цен на продукцию, поступившую по госзаказу. Она не должна превышать 30%. В Польше задержан еще один мужчина в связи с угрозами в адрес польских властей. Ему уже предъявлено обвинение. Об этом пишут польские СМИ. Как сообщил пресс-секретарь правительства, задержан 46-летний мужчина, которого подозревают в публичных призывах в интернете к покушению на премьер-министра Польши и маршала Сейма.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-5, днем 9-10 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царской.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
4: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18.00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе «Хорошее настроение» и «Заряд чистой энергии». Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2 переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, 2 этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.

0: «Ангости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Беларусь выиграл BMW одним ударом. В Минском гольф-клубе знаковое событие. На заключительном турнире, который прошел в начале октября в гольф-клубе Минск, Сергей Жилкин совершил фолл-ин-уан на 16-й лунке чемпионского поля. Мужчина стал первым обладателем автомобильной награды за 5 сезонов существования специальной номинации. Фолл-ин-уан означает попадание в лунку с первого удара со стартовой площадки. Это одно из самых редких достижений в гольфе. Шанс такого результата для среднего игрока составляет примерно 1 к 12 тысячам. Для получения награды участнику необходимо с первого удара отправить мяч в заранее определенную лунку чемпионского поля во время турнира, в которой действует номинация Fall in One. Стоит отметить, что Беларусь стала первой страной Восточной Европы, где была учреждена номинация с наградой в виде нового автомобиля.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата. Альтернатива прохождения срочной службы. Возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
5: Встречай, Лида! Дворец культуры приглашает на интерактивное шоу «Пушка» от популярного блогера Влада Кобякова. 15 октября в 18:00 во Дворце культуры города Лиды состоится семейное шоу с участием зрителей с возрастной категории 0+. В программе «Хорошее настроение» и «Заряд чистой энергии». Не откладывайте на потом, количество мест ограничено. Билеты в кассе Дворца культуры или на сайте ticketpro.by от 40 рублей. Улица Янки Купалы, 1.

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лида Парк.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
3: Ко дню матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на mssoo.by и по телефону 8.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Я не успел купить стройматериалы! Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай.
4: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
5: «Давай еще поспим, а?»
4: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
6: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер южный от 2 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4, +5, днем +9, +10 градусов.
1: Лидер

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде состоялась встреча молодых специалистов-медиков с представителями общественности и здравоохранения региона. В этом году мероприятие проводилось в клубе 116-й штурмовой авиабазы. И в зале собрались те, кто избрал своим призванием помощь людям. Выпускники, лишь с 1 августа приступившие к исполнению профессиональных обязанностей. Они делились первыми впечатлениями о своем рабочем месте, рассказывали о трудностях и успехах, задавали волнующие вопросы. После диалога с руководством региона молодые специалисты-медики отправились на экскурсию по авиабазе. С 2010 года в начале октября отмечается профессиональный праздник сотрудников скорой медицинской помощи. Однако даже в этот день люди в белых халатах стоят на страже нашего здоровья и жизни. О том, как проходят будни Лидской станции скорой медицинской помощи, в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. С приближением холодов именно печное отопление становится главным источником тепла в доме. Об основных правилах эксплуатации печей рассказывает старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елена Горбач.
2: Статистика свидетельствует, что большинство пожаров происходит по вине людей, не соблюдающих правила пожарной безопасности. Главной причиной такого легкомысленного поведения является укоренившееся в сознании большинства представление о том, что беда обойдет его стороной. Но, увы, это не всегда так. Чтобы не стать жертвой огня, обратите внимание на состояние печного отопления. Побелите и очистите дымоходы, непрерывно следите за топкой печи. Не применяйте для розжига бензин, керосин и другие легко воспламеняющиеся жидкости. Позаботьтесь и об исправности электропроводки в доме. Не перегружайте электросеть, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, а также зарядные устройства мобильных телефонов. Об опасности вас предупредит извещатель, который повышает возможность раньше узнать о пожаре и принять соответствующие меры.
1: Большой праздничный концерт, посвященный Дню Матери, состоится сегодня во Дворце культуры города Лиды. Перед зрителями выступит заслуженный коллектив ансамбль Института пограничной службы. Начало в 19 часов. Вход свободный.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-5, днем 9-10 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029 324 66 66.

0: покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лида Парк».
1: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Медицинский центр «Амедис» приглашает посетить наших специалистов. Офтальмологи, лоры, хирурги, флебологи, УЗИ, гинекологи и другие. Операции вен лазером. Также ждем вас на физиотерапевтическое лечение. Современные технологии в комфортных условиях. Скидки группам лиц. Бережно и с любовью позаботимся о вашем здоровье. Железнодорожная, 12, А1 и МТС, 5505.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет приятным. 94.3 FM. Лидер ФМ. 6+.
1: Анна Белявцева на связи, и это хорошие новости. Приняв участие в чемпионате по запуску тыкв, инженеры из Бельгии установили рекорд этого состязания. Необычная осенняя традиция объединяет людей, строящих огромные механизмы по образцу средневековых орудий. С их помощью тыквы и запускаются в полет. И вот как раз те самые инженеры-рекордсмены, приехавшие в бельгийскую деревню, сумели всех удивить, отправив свою тыкву на расстоянии 595 метров. Конструкция, с помощью которой достичь такого результата, было создано за 4 недели силами 10 человек. Победители чемпионата добавили, что каждый запуск очередной тыквы вызывает у них невероятный прилив адреналина, но больше всего они ценят чувство единства, возникающее во время совместной работы.
0: Лидер ФМ. Слушай то,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: И единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Ресторан «Панорама» в самом сердце города на проспекте Победы 23. Отметьте ваш праздник торжественно, а новогодние корпоративы ярко и незабываемо вместе с нами. Вкусные блюда, атмосфера праздника и панорамный вид. Ждем вас в нашем ресторане. Проспект Победы 23.
3: За что мама не возьмется, все цветочком обернется.
4: Ко Дню Матери. По 18 октября в сети магазинов на Сенне скидки 10% на все саженцы и рассаду и 25% на семена цветов. Подробности на mssoo.by и по телефону 18-343-85-85.
5: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
6: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
5: Не ври! Мам, ты где?
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер южный от 2 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 5, днем плюс 9, плюс 10 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Перезагрузись на ходу. Натуральный айран Тау от Лидского молочно-консервного комбината в удобном стаканчике. Утоли жажду, верни легкость и зарядись энергией. Айран Тау от Мелида. Свежесть всегда под рукой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 10 октября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. 69-летняя пенсионерка лишилась электросамоката прямо в лесу. Все произошло в Зельвинском районе. Подробности рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Ярослав Василевский.
4: В Зельвинском районе 69-летняя пенсионерка поехала на своем электросамокате в лес за грибами. Добравшись до нужной полянки, женщина оставила транспорт у дерева, не пристегнув его. По словам потерпевшей, она зашла в лес буквально на полчаса, но этого хватило для того, чтобы самокат похитили. В это время также с тихой охоты возвращался 69-летний местный житель. Мужчина увидел оставленный самокат, загрузил его в автомобиль и уехал. Стоит отметить, что гражданин ранее проблем с законом не имел, сейчас осознавал, что забирал чужую вещь, но все равно не остановился. За совершение кражи возбуждено уголовное дело, электросамокат стоимостью в 1000 рублей возвращен владельцу.
3: В проекте лидомедиакомпании «Моя гражданская позиция» новый собеседник. Им стал директор сельхозпредприятия «Можейково» Андрей Ливон. Он также представляет интересы сельскохозяйственной отрасли в Лидском районном совете депутатов. Интервью смотрите на наших интернет-ресурсах. Хоккейный клуб «Лида» обыграл «Славутич». Очередной матч экстралиги прошел накануне на выезде в Смоленске и завершился со счетом 4-0 в пользу нашей команды. Напомним, в первой встрече, состоявшейся в воскресенье, сильнее был «Славутич» 3-0. Следующим соперником «Лиды» в экстралиге станет «Авиатор». Матчи пройдут 15 и 17 октября на арене Ледового дворца в нашем городе.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-5, днем 9-10 градусов тепла.

0: умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Виталий мечтает стать летчиком. Марина учится на дизайнера. Алексей работает врачом. Следуйте за своими мечтами, несмотря ни на что. Не дайте проблемам себя сломать. Каждому есть ради чего и ради кого жить. Берегите жизнь и будьте счастливы.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял. Ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Между прочим, 6+.
1: Искусственный спутник Земли, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем с научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование «Космодром Байконур». Космический аппарат PS-1, простейший спутник-1, представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83 килограмма, был оснащен 4 штырьковыми антеннами для передачи сигналов, работающих от батареек передатчиков. Через 295 секунд после старта PS-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 километров. На 315 секунде после старта ИСС отделился от второй ступени ракетоносителя, и сразу его позывные услышал весь мир. Спутник PS-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли около 60 миллионов километров, а его радиопередатчики работали в течение 3 недель после старта. Из-за трения о верхние слои атмосферы спутник потерял скорость, вошел в плотные слои атмосферы и сгорел вследствие трения о воздух. Дата запуска спутника считается началом космической эры человечества, а в России ежегодно отмечается как памятный день вооруженных сил РФ, День космических войск.
0: Лидер FM. FM. Между прочим.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
3: Как вы думаете, Шерлок, кто это пищит?
4: Никто, а что? Это АПИ. Это же элементарно, Ватсон. У нас пожар. Звоните скорее в МЧС по телефону 101.
5: МЧС напоминает. Защитите свою жизнь и имущество. Установите автономный пожарный извещатель.
2: Виталий мечтает стать летчиком. Марина учится на дизайнера. Алексей работает врачом. Следуйте за своими мечтами, несмотря ни на что. Не дайте проблемам себя сломать. Каждому есть ради чего и ради кого жить. Берегите жизнь и будьте счастливы.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер южный от 2 до 3, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4, +5, днем +9, +10 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Let's go.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. Лидский район посетил чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Беларуси Нуридин Мамажонов. Он познакомился с ведущими промышленными предприятиями, среди которых стеклозавод «Неман», «Лепласт СПБ», «Лакокраска», «Лидский молочно-консервный комбинат». Обсуждались перспективы дальнейшей промышленной кооперации. Речь шла не только о расширении поставок готовой продукции, но и о возможностях экспорта сырьевых компонентов. Национальный банк подвел итоги первого этапа Республиканской олимпиады по финансовой грамотности. Количество участников – более 28 600 учеников из почти 2400 белорусских школ. Средний балл – 60,8. Максимальные 100 баллов набрали 64 человека. Второй этап олимпиады пройдет 16 октября. В Лидском районе в нем будет принимать участие 81 учащийся из 31 учреждения общего среднего образования. Место проведения – лицей номер один нашего города. Лидские железнодорожники предотвратили столкновение грузового поезда со школьным автобусом. История произошла в Ляховичском районе. Благодаря решительным действиям машиниста и помощника удалось избежать трагедии. Они спасли жизни 30 человек, из них 27 детские. Мужественные сотрудники за свой подвиг получили награды. Арендная квартира – это возможность для многих улучшить жилищные условия без необходимости покупать собственные метры или брать большой кредит. Как формируется очередь на арендное жилье, какие документы необходимо предоставить и куда обращаться? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на сайте lidanews.by.
0: Лидер FM. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-5, днем 9-10 градусов тепла.

Мы это космос, космос. Трудный возраст, после. Убитый голос, голос. Люблю твой образ, образ. К черту контры, контры. К черту гордость, гордость. В ней нет понта, нет понта.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.